0: Если пух, то тополиный. Если радио, то душевное.
1: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.

на дальней станции сойду. Трава по пояс.

Душевное радио. Классика хитов.

0: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало

0: дома.
1: Нормально.
0: Что-то случилось?
1: Да нет.

Вдруг один из нас забудет то, что песней, то, что песней в двух сердцах отозвалось. Неужели, неужели продолжения не будет у того, что...

0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
6: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.
7: Здравствуйте, я Алексей Глызин. Слушайте мои песни на...

Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевное радио.бай. Душевное радио. Приятное общение.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Сверим время. 7 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».

0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: надо, не грусти. Достань любимую пластинку и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Реклама. Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп.
1: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу. Сергей Сенкевич, доброе утро. Президент поздравил короля Марокко Мохаммеда VI с национальным праздником – Днем трона. Как отметил Александр Лукашенко, благодаря мудрым реформам, масштабной модернизации производства и последовательной промышленной политике, Марокко занимает ведущие позиции среди государств Африки по уровню индустриализации и экономического развития. Белорусский лидер подчеркнул, Минск серьезно заинтересован в расширении сотрудничества с Рабатом по всем перспективным направлениям. К новому школьному сезону белорусские производители одежды выпустили около миллиона изделий. Конец июля-август – горячий сезон. Наши предприятия будут представлены во всех крупных магазинах и на школьных базарах. В тренде школьной моды – капсульные коллекции. Родители ребенка могут собрать свой образ, который будет соответствовать погоде, удобству, времени года. Среди них модные в последние годы брюки-клёш и палаццо, модели оверсайз. Самой востребованной остается одежда синего цвета, однако часть продукции выпускается и в черном. В Минске за последние полгода чаще всего девочек называли София и Анна. В пятерку самых популярных женских имен также вошли Ева, Мария и Василиса. Среди мальчиков лидерами стали Михаил, Марк, Матвей, Роман и Александр. При этом родители все чаще выбирают необычные имена для детей. Среди девочек в столице регистрировали Изабель, Ефросинию, Лауру и Дженнифер, а среди мальчиков Ольгерда, Теодора, Сильвестра и Остапа. Российские ученые разработали программу для робота-тренажера, которая делает реабилитацию мышц и суставов рук после травм, операций или инсультов более безопасной и эффективной. Алгоритм позволяет настраивать устройство под индивидуальные параметры пациента. Программа призвана сделать процедуру механотерапии качественнее и доступнее. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля 31 копейка, 10 юаней 4 рубля 31 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 67 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность без осадков. В Бресте плюс 28-30, в Гродно и Гомеле 25-27, в Витебске и в Могилеве 24-26 тепла, в Минске без осадков и до плюс 26. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
1: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Внимание! Белазы в городе. Фирменный магазин «Белаз Шоп» уже в Минске. Эксклюзивный мерч и сувениры от мирового производителя карьерных самосвалов. Только в торговом центре «Перший национальный гандлёвый дом». «Белаз», который поместится у вас дома.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
5: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
6: Ненаказуемо.
7: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Большая распродажа в автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
3: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции при применении мазоком конструкции или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель рук белые препараты.
4: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
5: Телефон рекламного отдела душевного

Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.

Емол – это не только кофе молотый Мовенпик 500 грамм за 28,99, но и кресло-мешок всего за 129,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 2 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Реклама.
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Слушай, а ты видел, что разыгрывает Евроопт?
3: Видел? Я уже товары удачи в тележку загрузил. Больше товаров удачи, больше шансов на выигрыш.
4: Весь июль покупайте товары удачи с картой Е-плюс в Евроопт и участвуйте в розыгрыше больших денег. 150 тысяч рублей, 2 приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Евроопт.
5: Рекламная игра удача в придачу Тур 217 с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.европ.бай. Городской телефон 388-76-76.
6: Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
7: «Светофор». Каждое воскресенье в «Суперлото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
8: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Доброе утро. Приоритеты республиканского бюджета на будущий год не меняются. Об этом заявил министр финансов Владислав Татаринович. Социальная сфера, расходы на оплату труда, поддержка экономики. Минфин планирует, что в среднем доходы бюджета на следующий год, как и расходы, вырастут примерно на 6%. Основной источник дохода – налог на добавленную стоимость. Размер дефицита бюджета будет ниже существующего уровня. В Беларуси с 1 августа изменится порядок согласования справок в Фонде соцзащиты населения. Все будет происходить в автоматизированном режиме через банк. Речь о документах, что обязательства по перечислению обязательных страховых взносов, взносов на пенсионное страхование исполнены в полном объеме, либо отсутствуют. Использовать личный кабинет плательщика взносов больше не понадобится. При этом сохраняется возможность получить согласование справки при личном обращении в местный офис ФСЗН. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня работают камеры контроля скорости. Они установлены на 11 участках. Радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского, Пушкина, Жукова и на Партизанском, улицах Притыцкого, Ванеева, Тимирязева, Московской, Маяковского, а также на МКАД. ГАИ просят водителей быть внимательными и не превышать скорость. В России на дне Онежского озера обнаружили нетронутый корабль эпохи Петра I. Корабль относится к типу новоманерных. Так, в Петровскую эпоху называли суда европейского образца, которые пришли на смену традиционным русским. На борту дайверы нашли три монеты 1746 года. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля 31 копейка, 10 юаней 4 рубля 31 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 67 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта Погода.бай, сегодня в стране переменная облачность без осадков. В Бресте плюс 28-30, в Гродно и Гомеле 25-27, в Витебске и в Могилеве 24-26 тепла. В Минске без осадков и до плюс 26. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.
2: Реклама. Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
3: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
4: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 1057.
5: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
0: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.

0: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
1: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель групп Биомедпрепараты.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: В Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Спортмастер Бай. Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57. Душевное радио. Слушай свой.

0: Отточите. Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Классика хитов.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенькевич. Доброе утро. В правительстве накануне обсудили программу социально-экономического развития на следующий год. Она направлена на выполнение задач пятилетки. Цель – повысить уровень благосостояния населения и обеспечить рост ВВП. Планируют построить около 4 миллионов квадратных метров жилья, в том числе арендного. Основной упор будет сделан на рост экспорта услуг за счет туризма и IT. Предстоит реализовать более 700 коммерческих инвестпроектов. В Беларуси до 20 сентября планируют завершить подготовку к отопительному сезону. Об этом рассказал замгендиректора Госэнергонадзора Александр Гулевич. По его словам, графики регистрации паспортов готовности к зиме в Беларуси уже утверждены исполкомами. Организации еще до 15 июня подготовили планы работ, необходимых для надежного прохождения осенне-зимнего периода. Важно не только провести техобслуживание, ремонт оборудования и сетей, но и убедиться, что есть подготовленный персонал и аварийный запас материалов. В Минске стартует третий форум блогеров Беларуси «Блогбай», третий трудовой. Вместе встретятся около 50 блогеров, как начинающих, так и набравших миллион подписчиков. Первый день они проведут в студенческом отряде. Блогеры поработают на МАЗе МТЗ, Белорусской железной дороге, а также на строительстве Национального исторического музея и в детском оздоровительном лагере «Галактика». А завтра блогеры пообщаются в неформальной обстановке с представителями Министерства информации и Министерства образования. Дата-центром, который обеспечивает работу искусственного интеллекта, к 2030 году может понадобиться столько воды, сколько нужно для базовых бытовых потребностей почти 1,5 миллиарда людей. Вода нужна для охлаждения оборудования и производства электроэнергии. Также, по расчетам исследователей, к 2030 году ИИ-дата-центры будут потреблять около 945 тераватт-часов электроэнергии в год, а для строительства инфраструктуры в ближайшие 5 лет ИИ понадобится почти 15 тысяч квадратных километров. К новостям компании «Доставка еды только выгодно». Воспользуйтесь акциями «Сливки Бай». Суши, пицца, шашлыки и многое другое со скидками от 50% в 70 заведениях Минска. Заказывайте прямо сейчас. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля 31 копейка, 10 юаней 4 рубля 31 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 67 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода Бай», сегодня в стране переменная облачность без осадков. В Бресте плюс 28-30, в Гродно и Гомеле 25-27, в Витебске и в Могилеве 24-26 тепла. В Минске без осадков и до плюс 26. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
2: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
5: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.

0: Внимание! Белазы в городе! Фирменный магазин «Белаз Шоп» уже в Минске. Эксклюзивный мерч и сувениры от мирового производителя карьерных самосвалов. Только в торговом центре «Перший национальный гандлёвый дом». «Белаз», который поместится у вас дома.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

Емол, это не только туалетная бумага «Папия» 32 рулона за 29,99, но и игрушка «Зайчик-грызушка» всего за 59,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 2 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
3: Светофор.
4: Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
3: Светофор.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Классика хитов.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенькевич. Здравствуйте. Президент сегодня в Бресте. Как сообщает Белт, Александр Лукашенко посетит электроламповый завод, ознакомится с состоянием и перспективами развития предприятия, которое входит в состав холдинга «Горизонт». Но вначале президент актуализировал задачи для аграриев на время уборочной. Урожай по стране должен быть не ниже уровня прошлого года. Как подчеркнул глава государства, если 12 миллионов тонн будет собрано, это будет великим достижением, но для этого необходимо соблюдение дисциплины. Найти работу можно онлайн. До полудня городская служба занятости проводит специализированную электронную ярмарку вакансий, в том числе и для инвалидов. Соискатели могут в режиме реального времени ознакомиться с предложениями, условиями труда, задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию и приглашение на собеседование. Предложат около 100 свободных рабочих мест. Беларусь наладила поставки собственной продукции на мировые рынки через Объединенные Арабские Эмираты. Об этом рассказал посол Беларуси в ОАЭ Игорь Белый. По его словам, в экономических вопросах контакты развиваются очень интенсивно. Работа идет по двум направлениям. Первое – поставка товаров непосредственно на рынок Эмиратов. Второе – использование возможностей ОАЭ как торгового хаба. Душевный фестиваль – грандиозное музыкальное событие снова в Минске. 17 октября в столичном дворце спорта фестиваль порадует публику сразу двумя событиями. В 15.00 состоится концерт «Душа народная» с участием заслуженного коллектива страны, ансамбля народной музыки «Беседа», группы «Балаган Лимитед», Александра Мерих, ансамбля танцы, музыки и песни «Белые росы» и других артистов. В этот день знакомые с детства мелодии порадуют гостей фестиваля ярким созвучием народных традиций и современности. Особым подарком станет появление на сцене специального гостя фестиваля, имя которого пока держат в секрете. А в 9 вечера зрителей ждет концерт, дискотека, танцплощадка с душевным радио. Новость предоставлена билетным оператором Ticket.pro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Ticket.pro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. К новостям компании «Государственные учреждения» Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Из льна и соломки, глины и стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти и салфетки и многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5, станция метро Первомайская. 1 августа в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет 12-й международный военно-исторический фестиваль «Афганское небо». Вас ждут масштабная реконструкция боя афганской войны и насыщенная развлекательная программа. Билеты на сайте «Линии Сталина». О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля 31 копейка, 10 юаней 4 рубля 31 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 67 копеек.
0: На душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность без осадков. В Бресте плюс 28-30, в Гродно и Гомеле 25-27, в Витебске и в Могилеве 24-26 тепла. В Минске без осадков и до плюс 26. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
2: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
3: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
4: Ненаказуемо.
0: Легкое утро на душевном радио.

0: смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

Саша, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Не плачь, не плачь, не плачь.

Саша, не плачь. Кукла Таня, не плачь, не плачь, не плачь.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
3: Незабываемые мгновения твоей

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Президент сегодня работает в Бресте. Как пишет Белт, Александр Лукашенко посещает местный электроламповый завод. Глава государства заслушал доклад о состоянии и перспективах развития предприятия, которое входит в состав холдинга «Горизонт». Речь зашла о ламповых лампах накаливания, которые уже не востребованы. Президент предложил сделать упор на светодиодных лампах. Тем более школы и компетенции имеются. В этом году на Брестском электроламповом заводе приступили к модернизации. Это позволит создать современное высокотехнологичное производство, повысить качество и конкурентоспособность продукции, снизить ее себестоимость. Сегодня в Гродно, Лидии, городском поселке Большая Берестовица пройдут комплексные командно-штабные учения по проверке готовности милиционеров и сотрудников внутренних войск МВД к действиям в особых условиях. В областном центре мероприятия пройдут на улице Красноармейской. Временно будет ограничиваться движение всех видов транспорта. Мост через Припять на дороге Лунинец-Толин планируют сдать в следующем году. Напомню, этот проект реализуют по прямому поручению президента. Это социально значимый объект, который призван заменить существующую паромную переправу. Ранее логистика была сложной. Летом работали паромы с долгими процедурами погрузки и разгрузки, а зимой переправа и вовсе не функционировала. Для ускорения процесса применяется метод параллельного проектирования, а на объект направлены максимальные ресурсы. Американец случайно проткнул себя трекинговой палкой и прошел 16 километров, чтобы не платить за дорогую эвакуацию. Мужчина отправился с двумя друзьями на хайкинг к самой высокой горе штата Монтана. Но через 7 часов после начала восхождения поскользнулся на камне и упал на свое снаряжение. Он сам работает в больнице, поэтому понял, что эвакуация будет стоить слишком дорого. Тогда он решил спуститься с горы самостоятельно. Это заняло 6 часов. Все закончилось хорошо. В больнице ему оказали необходимую помощь. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля 31 копейка, 10 юаней 4 рубля 31 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 67 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность без осадков. В Бресте плюс 28-30, Гродно и Гомеле 25-27, Витебске и в Могилеве 24-26 тепла. В Минске без осадков и до плюс 26. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио дневной эфир с Дмитрием Кустовым.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вы слушаете «Душевное радио» неумолимо. Эта трудовая неделя приближается к выходным. Ну и, кстати, лето тоже продолжается уже 30 июля. Ну, кстати, не просто какой-то там четверг. Сегодня, вот посмотрел, отмечается Международный день дружбы. Поэтому, если... даже поругались с женой или с мужем, или с утра коллега испортила настроение. Ну или просто встали не с той ноги. Вот хочется кому-то прицепиться, испортить настроение. Сегодня просто необходимо дружить. Подойдите, обнимите, пожмите руку. Ну и с вами давайте тоже дружить. Меня зовут Дмитрий Кустов. Ближайшие 3 часа я вместе с вами. У нас впереди много летней музыки. Еще очень скоро расскажу, когда и как правильно питаться, чтобы целый день бодрствовать. Да, еще небольшой интерактив будет. Ну и, конечно, у нас есть чат в Телеграме. Вот прямо сейчас можете найти нас, вступить в этот чат. Ну и написать какой-нибудь привет, поздравление, просто поделиться хорошим настроением, а другим оно быть не может. Сегодня уже четверг, вас поздравляем с наступающей пятницей, ну и хорошего дня!

0: Реклама.
1: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
2: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
3: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
4: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение. Это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель рук Белмедпрепараты.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
6: Душевное радио. Слушай свое.

0: энергию в течение дня. Ну вот, по их словам, организм лучше усваивает еду и глюкозу утром благодаря высокой чувствительности к инсулину. Плотный завтрак со сложными углеводами, белками помогает улучшить концентрацию, память и самочувствие. Но, слушайте, вот кого не знаю, все или пропускают завтрак, или, ну, как-то так легко, да, завтракают. Так вот, если вы любите добирать калории за ужином, диетологи говорят, что поздние плотные ужины могут нарушать биологические ритмы, ухудшать качество сна и негативно влиять на настроение. Но в то же самое время недостаточный завтрак или его регулярный пропуск часто приводит к снижению энергии в течение дня. Поэтому если сегодня завтрак вы пропустили или не доели, мне кажется, с натяжкой можно сказать, что еще первая половина дня. Давайте наверстаем прямо сейчас. Вам приятного аппетита. Дальше в нашем эфире музыка. Ну и не только. Еще немножко поиграем. Давайте пообщаемся в эфире. Если очень хочется, ну мне, честно говоря, очень хочется, загляните в наш чат в Телеграме. Не только приветы, не только поздравления, но и напишите, пожалуйста, туда, ну вот, например, свое имя через запятую, жанр кино, которое вам нравится, ну и желательно укажите свой мобильный телефон, если он не указан в профиле. Я вам дам личную кинорекомендацию, ну и еще купон на кофе плюс френч-дог на АЗС «Лукойл». И всего за одну копейку, поэтому заходите в наш чат в Телеграме, давайте общаться.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вы слушаете душевное радио, но у нас по-прежнему продолжается общение в нашем чате, в Телеграме. Да, можете прямо сейчас заглянуть, найти там душевное радио, вступить, если еще не вступили, ну и что-нибудь приятное написать. Может, у вас привет есть кому передать, или поздравить с юбилеем человека, ну или просто поделитесь, как ваше настроение, ну как ваш четверг, у нас тут пятница очень скоро. Может быть, и настроение такое же классное, а может, наоборот, что-то вас сегодня взбесило просто. Хотите поругаться немножко? Все можно в нашем чате в Телеграме. Заходите почаще, общайтесь, там много классных душевных людей. Ну и, кстати, вот буквально только что сидел, нашел интересный факт. Сегодня, 30 июля, состоялась премьера, знаете чего, сериала «Санта-Барбара». Было это в 84-м году, это сколько лет назад получается? Это на минут 5 сейчас будет. Сейчас буду считать. 42 года. 42, посчитал я наконец-то. Но я думаю, среди нас нет человека, который бы не знал про сериал «Санта-Барбара». Кстати, интересный факт, большое заблуждение, большой миф, что этот сериал считают, ну, прям каким-то бесконечным и чуть ли не самым длинным в истории. Он, конечно, не короткий, около 2000 эпизодов, но, поверьте, он даже в топ-10 самых длинных сериалов в истории не входит. На первом месте там 15 тысяч серий у сериала «Путеводный свет». Почему же мы считаем «Санта-Барбару» таким бесконечным сериалом? Да потому что в свое время его аж целых 10 лет подряд каждый день транслировали на наших экранах. Но вот для наших людей это было в диковинку. Поэтому вот как-то и стало название нарицательным для чего-то бесконечного. Вам желаем хорошего дня. Вы слушаете душевное радио. Загляните в наш чат в Телеграме, напишите какой-нибудь привет, поздравление. Вот я прямо сейчас посмотрю. Вроде как что-то такое уже было. Вот Кирилл пишет. Да, Кирилл из Гомеля передает привет Гуги, двум мэратам из Туркменистана. Давайте, парни, обед закончился, пора работать. Отлично, ребят, на 100%. Наталья передает привет из Гомеля самому крутому парню Лёхе. Еще больше приветов. Заходите в наш чат в Телеграме, мы подождем.
2: Реклама. Сустрэнем 20 годов разом с Великим Княством Сула. Подробязности на парк Сулабай.
3: Светофор. Умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает. «Светофор».
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57. Душевный.

0: Емол, это не только капсулы для посудомоечных машин «Финиш» 100 штук за 46,99, но и покрывало двухстороннее всего за 43,39. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 2 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Эй, Кончита!

0: Реклама. Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Надеюсь, вы не заскучали. Хорошая музыка у нас с вами впереди. Ну и еще, конечно же, привет, поздравления, какие-то поводы. Расскажите о своем настроении. Заходите в наш чат в Телеграме. Вот там всем этим можно поделиться. Александр написал: Дмитрий, здравствуйте, передайте самому активному радиослушателю Лёше Корнелюку от ООО «Металл». Приветствуйте, Лёха, как дела, как настроение? Александр, и вам большой привет, ну и Лёхе тоже передавайте от душевного радио. На самом деле, очень приятно, когда у нас вот столько активных слушателей. Присоединяйтесь к нашему общению, все это можно сделать в нашем чате в Телеграме. Так, Наталья пишет, вот я не помню, озвучивал, нет, ну давайте еще раз озвучу, если что. Самому крутому мальчику на свете передаю привет. Лёш, ты самый лучший парень на весь свет. Счастья и здоровья я тебе желаю. Настроение бодрого, солнца, яркий свет. Лёшенька, ты супер, никого на свете круче тебя нет. Это написала Наталья. Ну что, дальше у нас новости. Встречайте Сергея Синькевича очень скоро, еще о погоде расскажет. Ну и в ближайшее время узнаем, как жена помогла мужу разбогатеть в лотерее на очень крупную сумму. Все это очень-очень скоро расскажу вам. Душевного дня. Душевное
2: радио. Реклама. Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
3: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Александр Лукашенко, посещая Брест рабочей поездкой, высказался о требованиях к строительству соцобъектов и жилья. Как передают Белта, прежде всего, глава государства отметил, что нужно придерживаться разумного подхода и строить такие объекты без излишеств. Главное, они должны быть функциональными и удобными для людей. Александр Лукашенко обозначил еще одно требование. При строительстве ни в коем случае не следует затрагивать сельскохозяйственные и лесные земли. К новому школьному сезону белорусские производители одежды выпустили около миллиона изделий. Конец июля-августа – горячий сезон. Белорусские производители будут представлены во всех крупных магазинах и на школьных базарах. В тренде школьные моды – капсульные коллекции. Родители ребенка могут собрать свой образ, который будет соответствовать погоде, удобству и времени года. Среди них модные в последние годы брюки, клёши, палаццо, модели оверсайз. Самой востребованной остается одежда синего цвета, однако часть продукции выпускается и в черном. В Минске за последние полгода чаще всего девочек называли София и Анна. В пятерку самых популярных женских имен также вошли Ева, Мария и Василиса. Среди мальчиков лидерами стали Михаил, Марк, Матвей, Роман, Александр. При этом родители все чаще выбирают необычные имена для детей. Среди девочек в столице регистрировали Изабель, Ефросинию и Лауру и Дженнифер. А среди мальчиков Ольгерда, Теодора, Сильвестра и Остапа. Российские ученые разработали программу для робота-тренажера, которая делает реабилитацию мышц и суставов рук после травм, операций или инсультов более безопасной и эффективной. Алгоритм позволяет настраивать устройство под индивидуальные параметры пациента. Программа призвана сделать процедуру механотерапии качественнее и доступнее. К новостям компании в Минске много вкусных предложений. Более 70 ресторанов со скидками от 50%. Пицца, суши, шашлыки. Выбирайте на Сливки Бай. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек. Евро 3 рубля 31 копейка. 10 юаней 4 рубля 31 копейка. 100 российских рублей 3 рубля 67 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность без осадков. В Бресте плюс 28-30, в Гродно и Гомеле 25-27, в Витебске и в Могилеве 24-26 тепла. В Минске без осадков и до плюс 26. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио дневной эфир с Дмитрием Кустовым.

0: Реклама.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вы слушаете «Душевное радио». Если сегодня все мысли о выходных, поверьте, это нормально. Говорят, если среда – это маленькая пятница, то четверг – это прям серьезный такой, я вам скажу, повод задуматься о том, как, где и с кем вы будете проводить наступающий уикенд. Вам желаем хорошего дня. Ну и, кстати, по поводу уикенда, вроде как даже и синоптики обещают неплохую погоду. Вот можно будет и в парке погулять или куда-то на природу съездить, шашлыка поесть, ну или ребенка, например, в дельфинарий сводить, ну или, знаете, просто побыть дома в тишине, вот так по-мужски немножко, да, отправить жену к родителям и просто помолчать. Иногда мы это тоже любим, не скроем. Ну, а пока не молчите. У нас есть чат в Телеграме, туда можно отправить привет, поздравления, поделиться хорошим настроением. Я, Дмитрий Кустов, с удовольствием озвучу, прокомментирую, ну и пообщаюсь с вами в этом самом чате в Телеграме. Ну, еще в ближайшее время узнаем, как мужчина в США разбогател. Жена ему помогла. Вот очень курьезная новость. Все в ближайшее время.
2: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
3: Каждое воскресенье в «Супер Лото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вы слушаете «Душевное радио». Вам легкого дня желаем. Вот знаете, постоянно нам рассказывают о каких-то мистических просто свойствах женской интуиции. Но вот поверьте, нашел для вас новость, как и обещал, расскажу. Оказывается, один мужчина в США чуть не отдал билет на 50 тысяч долларов своему другу, лотерейный билет. Все дело в том, что он его купил, сунул в задний карман, ну и почти сразу забыл о нем. На следующий день этот американец со своей женой встретили друга семьи. Они ему должны были 40 долларов. Ну вот он вспомнил о билете, который стоил 50, предложил отдать его в счет долга. Жена американца сразу же перевела разговор на другую тему, и билет остался у них. Ну и во время розыгрыша оказалось, что благодаря быстрой реакции жены супруги разбогатели на 50 тысяч долларов, представляете? Ну, что-то мне подсказывает, что из этих 50 там, ну, как минимум 40

давал привет, но давайте еще раз передам, наверное, не услышали. Самому активному радиослушателю Лёше Корнелюку от ООО «Металл». Приветствую тебя, Лёх, как дела, как настроение? Вам большой привет, много летних хитов у нас впереди, ну и присоединяйтесь, у нас есть чат в Телеграме, туда можно отправить привет.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вы слушаете «Душевное радио». Сегодня у нас Международный день дружбы. Я надеюсь, вы не забыли. Вот, кстати, можете передать привет своим друзьям в чате, в Телеграме. Ищите там «Душевное радио». Просто что-нибудь черканите нам, мы с удовольствием озвучим и чего-нибудь вам хорошего пожелаем. Ну вот Андрей уже пишет: «Привет моей любимой мамуле Борисевич Инне Леонидовне. Хорошего дня, тебе люблю и обнимаю тебя». Привет моей систер Оле, ее мужу Дмитрию, Аришке и Маргоше. Спасибо за поездку, вам хорошего дня. Ну вот, Елена, кстати, поделились бы тем, куда вы ездили. Мне кажется, вообще летние поездки – это что-то фантастическое, такая, знаете, маленькая жизнь. Ну, если это не поездки куда-то по магазинам. Хотя для кого-то и это жизнь. Вам большой привет, хорошего легкого дня. Присоединяйтесь к нашей группе, ну, а точнее к нашему чату в Телеграме. Там можно поделиться хорошим настроением, передать привет, поздравить нужного человека с каким-нибудь приятным поводом. Ну или написать, например, жанр фильмов, которые вам нравятся, которые вы хотели бы посмотреть сегодня вечером. Я дам вам персональную кинорекомендацию, ну и еще купон на кофе плюс френч-дог на ZS Лукойл всего за одну копейку. Удачного дня!

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Такой классный летний хит «Морена» в эфире душевного радио. Сложно, я думаю, ловить это самое лето, сидя на работе, но как-то нужно пытаться. Может быть, и в обеденное время куда-то выйти, ну, хоть пару минут прогуляться, если это возможно, после работы заглянуть в парк, ну, хотя голодный, но что-нибудь перекусить можно тоже взять. Вы знаете, на какой мысли я вообще себя словил? Как круто, что в июле 31 день. Почему, спросите вы, круто? Да потому что лишний день лета. Кстати, в августе тоже 31, у меня вообще есть чувство, что природа как-то отобрала это все, конфисковала у февраля. Но, может, оно и к лучшему, кто его знает? Насколько классная погода сегодня будет, расскажет Сергей Сенкевич уже примерно через минут 11. До этого обновим новостную ленту. Ну и привет и поводы. Отправляйте в наш чат в Телеграме. Слава пишет: привет самому крутому институту Гомель Облстройпроект, а точнее первой группе строителей. Самых жарких пожеланий и хорошего рабочего дня. Ну и поздравляем с 18-летием нашу дочь Марину. Желаем ей крепкого здоровья, успехов в учебе, идти смело по жизни, исполнения заветной мечты. Также поздравляю с днем рождения крестника Лыскина Алексея. Желаю успехов в его работе, оставаться позитивным, веселым и отзывчивым человеком. Мы вас очень любим. Слушайте, Лариса, сколько у вас праздников, все и сразу. Вы уж там хорошенько отметьте, что-нибудь вкусное прикупите. Ну а вам желаем удачного дня. Очень-очень скоро вам кое-что интересное расскажу. Спросите вы, что же там такого интересного про кота одного, точнее кошку? Идет она на мировой рекорд по долголетию. Чем ее кормят? Очень скоро в эфире.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Беларуси необходимо активнее осваивать рынок светодиодных ламп. Для этого есть и кадры, и компетенции. Об этом Александр Лукашенко заявил в Бресте на совещании о перспективах развития холдинга «Горизонт», в том числе Брестского электролампового завода. Как передает Билд, глава государства ориентировал на производство именно такой современной продукции. Рынок таких ламп огромен, но и конкуренция высокая. Только на пространстве союзного государства ежегодно необходимо примерно 350 миллионов светодиодных ламп разных моделей и назначения. В Беларуси произвели 200-тысячный автомобиль BLG. Юбилейным стал городской кроссовер X50+, в цвете синий металлик. Автобренд BLG всего за несколько лет вошел в число лидеров не только в Беларуси, но и на соседнем российском рынке. Год назад на заводе завершилась крупная модернизация, которая была направлена на повышение качества продукции, увеличение мощности, внедрение современных технологий, повышение эффективности и экологичности производства. В период уборочной МВД максимально привлекает к работе населения работающих трудоспособных граждан, состоящих на учете в милиции. Так, в Молодечнинском районе такие граждане заключают с сельхозорганизациями договоры подряда, работа оплачиваемая. Многие после высказывают желание продолжить трудиться и после завершения уборочной. Таким образом, даже те люди, которые ранее имели проблемы с законом, получают шанс внести свой вклад в общее дело своим честным трудом. Во Франции выпустили дрон для борьбы с комарами. Весит изобретение всего 40 граммов. Обнаружив вредителя, беспилотник совершает высокоскоростной перехват и уничтожает цель своими закрытыми пропеллерами. Система отличает комаров-переносчиков болезни от безобидных насекомых, а также безопасна для людей и домашних животных благодаря автоматической системе предотвращения столкновений. Стоимость гаджета – $1100. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля 31 копейка, 10 юаней 4 рубля 31 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 67 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет небольшая облачность, без осадков. Ночью от плюс 10 до плюс 18, а днем в Бресте плюс 33-35, в Гродно 31-33, в Гомеле 28-30, в Витебске 26-28, в Могилеве 27-29 тепла. В Минске без осадков и 28-30 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на душевном радио дневной эфир с Дмитрием Кустовым.

0: радио. Доброго дня.
1: Реклама.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Ну что, теперь официально половина рабочего четверга осталась позади. Вместе ждем пятницу. Хотя я заметил одну интересную вещь. Чем больше чего-то ждешь, тем медленнее это все наступает. Поэтому, может быть, стоит переключить сегодня мысли и не думать об этой самой пятнице. Подумать, например, о любимой жене или муже, или о том, как классно нам будет в ближайший час в студии. Я Дмитрий Кустов. Здесь тоже душевное радио. Можете, кстати, вступить в чат душевного радио в Телеграме, поделиться своим настроением, передать привет, отправить какое-нибудь поздравление. Вот, кстати, очень-очень скоро почитаем. Ну, еще в ближайшие минут 7-8 узнаем про одну кошку. Она претендует на мировой рекорд по долголетию. Но самое интересное — это не кошка, а чем ее кормят. Может быть, и мы почерпнем что-то такое интересное, будем такие завтраки себе делать. Все это в ближайшее время. Вам отличного дня!
2: Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
3: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57. Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Кто-то там не сдержал слово пацана, но я свое слово держу. Читаю ваш привет и поздравления. Кстати, вступайте в чат душевного радио в Телеграм. Да. Лучики тепла, солнца и лета из Минска самому преданному слушателю Лёше Корнелюку. Лёш, так держать, ты лучше, это Дмитрий пишет. Елена, кстати говоря, тоже появилась. Огромный привет моей однокурснице Валюше из Занарыча. Замечательной подружке и человеку с большой буквы. Ну, заслужила такой Валюша, я думаю. Продолжайте и оставайтесь такой же. Передайте, пожалуйста, привет самому лучшему работнику Грише. Пусть у него все получится. Привет передает Иван. Спасибо, и слушаем вас целый день. Иван, спасибо большое за теплые слова. Вы не только днем слушаете, по вечерам тоже у нас тут хорошо. Даже ночью, если найдется время, можно включить душевное радио. На самом деле, круто. Ну что, обещал вам рассказать про кошку. Долгожительницу, да, претендует она на мировой рекорд. Живет, кстати, в одном британском городе. Исполнился ей 31 год. Ну вот, кажется, немного, но для кошки это огромный возраст. Сравнимые, ну вот, примерно 146 наших лет. Представляете, какая долгожительница. Да, ну, поделился в соцсетях информация об этой кошке ее хозяин Лесли и уточнил, что же помогает питомцу вот так долго

0: Установите мобильное приложение «Лукойл» и получайте баллы за каждую покупку. Накопленными баллами можно рассчитываться за товары и услуги на АЗС, включая топливо. Это выгодно и удобно. Подробная информация на сайте lukoil.by.
1: Душевное радио. Классика хитов.

0: «Привет в обед» на Душевном радио.
1: В эфире Душевного радио. Can you feel it? Чувствуете ли вы это? Как чувствуем мы приближение пятницы и выходных? Но слушайте, мне кажется, и погода тоже что-то такое предвкушает. Очень классно сейчас за окном. Вам удачного дня, желает Душевное радио. Ну и, конечно, не забывайте, присоединяйтесь, вступайте в наш чат. Чат Душевного радио в Телеграме. Там можно оставить и привет, и поделиться своим настроением. Даже, кстати, если оно не очень, мы очень даже поднимем его, поверьте. Серега пишет: передай привет моей любимой девушке Наташке. Вечером тебя ждет сюрприз. Ох, Серега, заинтриговал, конечно. Ну, вы хоть вот между нами, если вашей девушки нет в чате, ну, поделитесь, что за сюрприз-то, интересно. Пропустил привет. Кстати, большой привет нашему повару Леночке. Хорошего дня, деревня Тихинича. Это Екатерина написала, отправила фото. Такое классное фото, Кать. Ну вот прям фото, как я говорю, с запахом. Ну так классно, мне нравится. Еще Александр пишет: вам приятного аппетита. Судя по фото, много душевных людей ждет еду. Мне кажется, знаете, Леночка не первую вот эту штуку готовит, возможно, не последнюю, потому что выглядит настолько вкусно, что одной порции точно не обойдешься. Ну и Екатерина, вам, во-первых, спасибо за фото. Во-вторых, спасибо, что передаете приветы. Ну и активного участвуйте в нашей жизни, в жизни Душевного радио. Сегодня вот за это фото получаете еще купон на кофе плюс френч дог на АЗС Лукойл. Всего за одну копейку решил вам отдать подарок. Написал я вам в Телеграме. Вы уж мне, пожалуйста, ответьте, напишите свой мобильный телефон, и с вами обязательно свяжется, расскажет, где забрать вот такой вот ценный приз. Ну а дальше музыка. Вам хорошего настроения.

Да, ну и, кстати говоря, получила сегодня Екатерина купон на кофе, French Dog на АЗС Лукойл за одну копейку. Ну и, Кать, не забывайте установить, пожалуйста, мобильное приложение Лукойл, там вам будет начислено два купона. Ну и вообще там много плюшек и интересностей. Вам желаем самого удачного дня.

Емол – это не только кофе молотый Мовенпик 500 грамм за 28,99, но и кресло-мешок всего за 129,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 2 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Привет в обед на душевном радио.
1: Вы слушаете душевное радио. Я очень надеюсь, что вам сегодня, ну вот просто хорошо. Уже время обеда прошло, скоро и время ужина, но я вам кое-что расскажу про завтрак. Конечно, не актуально уже сегодня, но на будущее, например, на завтра, почему бы и нет. Вы знаете, что делает завтрак идеальным? Никогда не поверите, глазунья под любимые хиты. Ребят, коллаборация, которой вы не ждали. Кобринские яйца теперь в упаковке с логотипом душевного радио. Представляете, как круто! Ищите в магазинах «Корона», «Грин», «Юнистор», «Семь пятниц», «XXL», «Еврооп», «Соседи», «Простор», «Копеечка», «Маяк» и «Доброном». Ну вот, теперь вы знаете, куда после работы нужно бежать. Смотреть на яйца, ну не просто смотреть, покупать, конечно же. И вкусно, и красиво. Я вот, кстати, сейчас и побегу, пока все не раскупили. Меня зовут Дмитрий Кустов, примерно через 11 минут здесь Сергей Сенкевич, прогноз погоды, ну и еще обновим новостную ленту. Ну а мы с вами обязательно услышимся. Когда? Завтра. Но знаете, какое слово больше радует? Не слово «завтра», а слово «пятница». Да, завтра уже пятница, вы представляете. Ждать осталось совсем недолго. Уютного дня и пока.
0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: Внимание! Белазы в городе. Фирменный магазин «Белаз Шоп» уже в Минске. Эксклюзивный мерч и сувениры от мирового производителя карьерных самосвалов. Только в торговом центре «Перший национальный гандлевый дом». «Белаз», который поместится у вас дома.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Александр Лукашенко на совещании о перспективах развития холдинга «Горизонт», в том числе Брестского электролампового завода, сделал акцент на соблюдении дисциплины и технологий. Глава государства отметил, что в Беларуси сохранили наследие, которое досталось от Советского Союза, включая предприятия, компетенции и опыт управления. А также подчеркнул, что нужно двигаться вперед. Кроме того, глава государства отметил, что в Беларуси необходимо активнее осваивать рынок светодиодных ламп. Для этого есть и кадры, и компетенции. Беларусь и Шри-Ланка до конца года планируют провести совместный бизнес-форум. Об этом договорились представители Национального центра поддержки экспорта и Цейлонская торговая палата. Это поможет активизации белорусско-ланкийского делового сотрудничества и расширению прямых контактов между бизнес-сообществами двух стран. Высокий потенциал есть в таких сферах, как сельское хозяйство, машиностроение, производство удобрений, фармацевтика, информационные технологии, туризм и образование. В ГАИ с начала года зарегистрировали более 1600 средств персональной мобильности в качестве мопедов и мотоциклов. Как заявил заместитель начальника ГАИ МВД Александр Занимон, 1 сентября заканчивается срок, когда зарегистрировать СПМ можно по упрощенной системе. Для этого владельцам транспорта необходимо было пройти соответствующую сертификацию на соответствие требованиям безопасности. И в случае положительного заключения предъявления всех документов на транспорт зарегистрировать его. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. На одной сцене встречаются шансон, поп-фолк и хиты дискотек, жанры, которые редко пересекаются, но именно их сочетание объединяет разные поколения, вкусы и настроения. Душевный фестиваль проходит уже третий год подряд и каждый раз объединяет все больше друзей и почитателей, становясь заметным культурным событием Беларуси. В прошлом году концерты фестиваля посетили более 11 тысяч зрителей, а телевизионные трансляции собрали аудиторию более 200 тысяч человек. В новом сезоне организаторы готовят еще больше встреч с любимыми артистами, живого общения и песен, которые объединяют сердца. Спешите за билетами. К новостям компании «Государственные учреждения Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь» предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля 31 копейка, 10 юаней 4 рубля 31 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 67 копеек.

По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет небольшая облачность без осадков. Ночью от плюс 10 до плюс 18, а днем в Бресте плюс 33-35, в Гродно 31-33, в Гомеле 28-30, в Витебске 26-28, в Могилеве 27-29 тепла. В Минске без осадков и 28-30 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: В Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Спортмастер.бай. Акция действует по 31 июля 2026 года.
4: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
5: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 1057.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
1: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Президент во время рабочей поездки в Брест предложил искать хорошие инвестиционные проекты для развития существующих производств, в которых у белорусов есть компетенции. Как сообщает Белта, Александр Лукашенко отметил, что создавать новые производства в районах не всегда есть необходимость, если там уже действуют предприятия, которые обеспечивают людей работой и зарплатой. Порой там достаточно провести модернизацию, чтобы увеличить производство продукции, тем самым увеличив количество рабочих мест. В Министерстве труда спрогнозировали потребности рынка труда в ближайшие 5 лет. Востребованы будут 3 основных направления – квалифицированные рабочие, слесари, строители, станочники. Затем инженерные работники, но обязательно с дополнительными цифровыми компетенциями. Третье направление – это замещение поколений в бюджетной сфере, прежде всего в медицине и образовании. Также старение населения увеличивает спрос на социальные услуги. Данная сфера также будет активно развиваться. О погоде в выходные рассказали синоптики. По данным Белгидромета, в ближайшие дни белорусов ожидает настоящий летний зной. В субботу днем от плюс 25 по северу до плюс 37 по юго-западу. В воскресенье жарче всего может быть в восточных районах до плюс 36. При этом не исключены кратковременные дожди и грозы. Жара задержится в Беларуси как минимум до середины следующей недели. В понедельник, вторник и среду от 23 до 33 градусов, местами по югу до плюс 37. Coca-Cola Zero ускоряет старение мозга, показало новое исследование с участием 13 тысяч человек. 8 лет наблюдений показали, те, кто употреблял больше искусственных подсластителей, теряли память и когнитивные способности на 62% быстрее остальных. Аспартам возглавил список опасных сахарозаменителей. Новость предоставлена билетным операторам TicketPro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. К новостям компании. Доставка еды просто и выгодно. Более 70 ресторанов со скидками от 50% в Минске на Сливки-Бай. Порадуйте себя выгодными вкусностями. 1 августа в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет 12-й международный военно-исторический фестиваль «Афганское небо». Вас ждут масштабная реконструкция боя афганской войны и насыщенная развлекательная программа. Билеты на сайте «Линии Сталина». О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля 31 копейка, 10 юаней 4 рубля 31 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 67 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет небольшая облачность, без осадков. Ночью от плюс 10 до плюс 18, а днем в Бресте плюс 33-35, в Гродно 31-33, в Гомеле 28-30, в Витебске 26-28, в Могилеве 27-29 тепла. В Минске без осадков и 28-30 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.
2: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1.
4: 624 10 57.

0: Реклама.
1: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
2: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.
4: Всем привет, с вами группа Коза Ностра. Слушайте наши лучшие песни на волне душевного радио.

Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.

0: Емол, это не только туалетная бумага «Папия» 32 рулона за 29,99, но и игрушка «Зайчик-грызушка» всего за 59,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 2 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио. Классика хитов.

0: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1
2: 624 10 57.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
0: Душевное радио. Душевное радио. Музыкальное путешествие во времени.
3: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата.

0: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.
1: Душевное радио. Слушай свое.
2: Сколько денег тебе нужно для счастья, чтобы не думать о проблемах так часто? Сколько внимания, каким тиражом, чтоб жить неплохо, а уже хорошо? Я потерялась в этих цифрах на

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Здравствуйте. Александр Лукашенко обрисовал основные контуры стратегии развития Брестского электролампового завода на совещании о перспективах развития холдинга «Горизонт», в том числе данного предприятия. Как передает Билд, глава государства обратил внимание на то, что сейчас сложилась выгодная экономическая ситуация, и при должном подходе предприятие сможет конкурировать с другими участниками рынка. Первое, на что указал президент, — завершение модернизации. Второе — создание взаимовыгодной промышленной кооперации в регионе и стране. Третье — постепенное увеличение локализации. Четвертое важное требование — не допускать на отечественный рынок некачественный товар. О ситуации на границе рассказали в Госпогранкомитете. В очереди перед польскими погранпереходами Бобровники и Кукурыки фиксируется 480 грузовиков. Въезда в Литву через Шелехчининкай и Медининкай ожидают 280 фур. Что касается легковых машин, то перед литовскими пунктами пропуска их 210, на границе с Польшей больше 130. Перед погранпереходом Тиреполь в очереди 12 автобусов. Англоязычную редакцию книги «Наш президент» презентовали в Министерстве иностранных дел, тираж 2000 экземпляров. Первыми ознакомились с изданием белорусские дипломаты. Как отметил глава внешнеполитического ведомства Максим Рыженков, с момента появления книги на русском языке к ней был большой интерес на внешнем контуре, поэтому перевод на английский стал закономерным и необходимым шагом. С 15 по 17 октября белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. В Минске пройдет душевный фестиваль. 17 октября в 9 вечера зрителей ждет концерт-дискотека «Танцплощадка» с душевным радио. На сцену выйдут настоящие королевы танцпола, группа «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», еще обаятельный Максим Тимаков и харизматичный диджей Дмитрий Санкович. Тот самый голос душевного радио, который точно знает, как сделать вечер веселым. Музыкальная машина времени перенесет всех в атмосферу 90-х и 2000-х, превратив это событие в праздник безудержной энергии и настоящих танцевальных хитов. Спешите за билетами. О курсах валют. Доллар по Нацбанку – 2 рубля 90 копеек, евро – 3 рубля 31 копейка, 10 юаней – 4 рубля 31 копейка, 100 российских рублей – 3 рубля 67 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет небольшая облачность без осадков, ночью от плюс 10 до плюс 18, а днем в Бресте плюс 33-35, в Гродно 31-33, в Гомеле 28-30, в Витебске 26-28, в Могилеве 27-29 тепла. В Минске без осадков и 28-30 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.
0: Заканчиваете дела? Пора в путь. Каждый будний день с 17 до 18 на душевном радио «Музыка в дорогу». Заправляем эфир хитами вместе с компанией «Лукойл». Полный бак отличного настроения и все, что нужно для движения. «Музыка в дорогу» с 5 до 6 вечера на душевном.
2: Ваш благородие, разлука, мы с тобой родня давно, вот какая штука, какая штука, какая штука.
3: Ты что, ты слыхал про Верещагина? Петруха?

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
2: Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
3: Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей.
2: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Мороженое, печенье, конфеты, все как обычно.
5: Только в июле это товары удачи, а значит в чеке игровые коды.
6: Весь июль покупайте товары удачи с картой Е-Плюс в Евроопт и участвуйте в розыгрыше больших денег. 150 тысяч рублей, два приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Евроопт.
7: Рекламная игра удачи в придачу тур 217 с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.европ.бай. Городской телефон 388-76-76.
8: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
9: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель групп Белмедпрепараты.
10: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 50.

0: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster Buy. Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: Внимание! Белазы в городе. Фирменный магазин «Белаз Шоп» уже в Минске. Эксклюзивный мерч и сувениры от мирового производителя карьерных самосвалов. Только в торговом центре «Перший национальный гандлёвый дом». «Белаз», который поместится у вас дома.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-1057.
2: Куда бы вы ни ехали, нам по пути.
4: С 5 до 6 вечера в эфире
2: «Музыка в дорогу». Компания «Лукойл» заправляет этот час драйвом и комфортом. Километры хитов для вашего идеального маршрута. «Лукойл» – все, что нужно для

0: Ищите, колбасеры. Никифоровна и М.С. Вспышкин представляют колбасный цех 2.
1: Ой, мы с Никифоровной пойдем на колбасу.
0: И хлеба колбасацу.
1: И тебя возьмем.
2: А меня возьмете?
1: И тебя возьмем.
0: А ты готов пойти на все ради колбасного цеха? Поднимите ваши ручки. Ну-ну, не стесняйтесь. Записывайте за мной.

0: если больше дать еда, я немножко цухарен. Цухарен. Цухарен.
1: А где здесь мои девчонки? Цухарен. Где-то здесь были мои девчонки. Никто не видел. Девчонки, давайте. Ну давайте, девчонки.

Красный цех номер 2. Прокачай авто музыкой в дорогу. Душевное радио.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый вечер. Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Брест высказался о состоянии дел в Брестской области и поставил губернатору Петру Пархомчику несколько задач. Как передает Белта, глава государства прежде всего высказался о ситуации в сельском хозяйстве. Подлетая к Бресту, он изучил с борта вертолета состояние полей региона. Президент потребовал навести порядок и искоренить бесхозяйственность в регионе. Отдельно глава государства потребовал навести порядок в Беловежской пуще. Премьер-министр Александр Турчин ознакомился с ходом строительства самого большого в Беларуси свинокомплекса мощностью 100 тысяч голов в год. Современный передовой объект возводят в Гомельском районе. При строительстве учтен передовой отечественный и зарубежный опыт, использованы самые современные технологии. В первую очередь это касается безопасности. Еженедельно с этого свинокомплекса планируют реализовывать на мясокомбинаты около 2 тысяч голов свиней. Внешний облик Национального исторического музея почти сформирован. Завершен монтаж керамогранитной облицовки. Благоустройство территории также на финише. До конца недели планируют завершить мощение территории, после чего за дело возьмутся специалисты по озеленению. Параллельно идут работы по внутреннему оснащению здания. В 8 залах общей площадью более 14 тысяч квадратных метров уже началось оформление экспозиций. Toyota сохранила мировое лидерство по продажам автомобилей. Японская корпорация удерживает первое место по глобальному сбыту 7-й год подряд. Согласно статистике, лучше всего продаются ее гибридные бензиново-электрические автомобили. Однако объем продаж Toyota с января по июнь все же упал на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано в первую очередь с ослаблением спроса на Ближнем Востоке на фоне кризиса в Персидском заливе, а также сокращением продаж в Китае. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля 31 копейка, 10 юаней 4 рубля 31 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 67 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет небольшая облачность, без осадков. Ночью от плюс 10 до плюс 18, а днем в Бресте плюс 33-35, в Гродно 31-33, в Гомеле 28-30, в Витебске 26-28, в Могилеве 27-29 тепла. В Минске без осадков и 28-30 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Auto.by.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции перед применением ознакомьтесь с инструкцией или консультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в 3-й триместре беременности и в детском возрасте 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмедпрепараты.
3: Умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
4: Светофор. Каждое воскресенье в Суперлото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
5: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057.
0: Душевное радио. Слушай свое.

Емол – это не только капсулы для посудомоечных машин «Финиш» 100 штук за 46,99, но и покрывало двухстороннее всего за 43,39. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 2 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном за сегодня. Сергей Сенкевич, добрый вечер. Президент работал в Бресте. Как пишет Белт, Александр Лукашенко посетил местный электроламповый завод. Говорили о перспективах развития предприятия, которое входит в состав холдинга «Горизонт». Там началась модернизация. Как отметил глава государства, Беларуси необходимо активнее осваивать рынок светодиодных ламп. Для этого есть и кадры, и компетенции. Рынок таких ламп огромен, но и конкуренция высокая. Только на пространстве союзного государства ежегодно необходимо примерно 350 миллионов светодиодных ламп разных моделей и назначений. В Беларуси произвели 200-тысячный автомобиль BelGee. Юбилейным стал городской кроссовер X50+, в цвете синий металлик. Автобренд BelGee всего за несколько лет вошел в число лидеров не только в Беларуси, но и на соседнем российском рынке. Год назад на заводе завершилась крупная модернизация, которая была направлена на повышение качества продукции, увеличение мощности, внедрение современных технологий, повышение эффективности и экологичности производства. О погоде в выходные рассказали синоптики. По данным Белгидромета, в ближайшие дни белорусов ожидает настоящий летний зной. В субботу днем от плюс 25 по северу до плюс 37 по юго-западу. В воскресенье жарче всего может быть в восточных районах до плюс 36. При этом не исключены кратковременные дожди и грозы. Жара задержится в Беларуси как минимум до середины следующей недели. В понедельник, вторник и среду от 23 до 33 градусов. Местами по югу до плюс 37. Во Франции выпустили дрон для борьбы с комарами. Весит изобретение всего 40 граммов. Обнаружив вредителя, беспилотник совершает высокоскоростной перехват и уничтожает цель своими закрытыми пропеллерами. Система отличает комаров-переносчиков болезни от безобидных насекомых, а также безопасна для людей и домашних животных благодаря автоматической системе предотвращения столкновений. Стоимость гаджета – $1100. Новость предоставлена билетным оператором TicketPro, спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек. Евро 3 рубля 31 копейка. 10 юаней 4 рубля 31 копейка. 100 российских рублей 3 рубля 67 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет небольшая облачность без осадков. Ночью от плюс 10 до плюс 18. А днем в Бресте плюс 33-35. В Гродно 31-33. В Гомеле 28-30. В Витебске 26-28. В Могилеве 27-29 тепла. В Минске без осадков и 28-30 с плюсом. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама. Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Классика хитов.

0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее.

слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцпол!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

Эмси Вспышкин и Никифоровна говорят на языке твоего тела. Если диурея застала вас врасплох, тогда мы идем к

после полуночи. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцпол!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шин

Если болеть, то за наших. Если радио, то душевное.

Сколько вод утекло, сколько жизней прошло без меня, сколько жизней.